0: 92.3 and Jams 93.3. Spinning the dopest classic hip-hop tracks.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».